Я от Контерпарагуа и Ваня совья телефонара ла легенда да Балапе от Мар Хитцфельд, че чи элдей да ла прештацюн дельца тудешц сантец да лунга.

0: RTR и Сиамац Дейши Дата Ниньяс Новас Гратулационс, а Носас Джубиларас, а Носас Джубилар Серда Носа Варт Винавант Белз Аниверзарис, Тот Бунг Пильон Нов Давета, Энтрадас Либрас, Прейра Фарбонь Шкуал Датиль Эр Оц, Floriana Rubin a Batzenheit pos alegrar. Chanosa Blair Plageir, las gratulazions ils 30 da Zerclador, oz Fitch Bells Anniversaris, tant pil moment. Agli microfone sto Sergio Guetsch, grazie da vossa fidevla dat, giaveis venavant in Belsium ad de da stat.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo da RTL. Con scoferides, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.